0: Я хочу Марс.
1: Видишь, там же сейчас кепляс ради джи. Или кепляс на такима?
0: Экико?
1: И кепляс на такима?
0: Но, а вот до кого будет сюда роги кели на корс? Они мужские сюда иди.
1: Кепляс на дуру.
0: И все, и вы сюда.
1: Там же ради джи.
0: Ага, порейдо.
1: Even super strong.